Новый тюрень я захопил новое ущевание, мы за вас приготовили. Наш понежеский актуальный магазин при микрофоне я за вас Аня Кохот-Шварцева. Витам вас учебне, ожидаем вам приятный день.

Tak glednie to venja v borskej kuchni, dobra pjacin, dobre polivki a stvotke tykance na kuštopad frišnje zgotovana jeza. To sajžio, gaž se sviši kjaremuša v serskej sach. Na nimeni njega jo to tak bylo. Cesto jo žinca tak, až filujo nam cas, tak upšavu geščinu přigotovaš, snaž, že se vam teke tak, cesto musíš o majsni něco přigotovaš za obje або вяцарю, але не мусига биш пшеце густа пяцин. Се сарские борские кухни га знайоме теке добре ляшке традиционелене рецепте. Сарска кухня йо тен раз наша тема тюженя. Зашальтушо вет вичего аж до нежеле наше уччуванне а дайшо се инспирироваш вет наших рецепто. А предне музикалиски добре кус k témě sajžio Juže Žinca ved Gubinského kora, ten nám uspíval pasujúce staré serský spív.

Новый тюрень несет захопил новое ущевание, мы за вас приготовили. Наш понежеский актуальный магазин при микрофоне я за вас, Аня Кохот-Шварцева. Витам вас учебнее, а жицам вам приязный день.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Кецарек кито, а йога обшиешеле маю жинца засе и нецо весебнега предк, любе Жиши, слухай шарас.
3: Кецарек кито на узгоньованию.

0: Koga su leta sa uznamenili? Kto jo dostal myto domovine abo cesne znamuško? To ninto słyšešo naša reportarka Julia Grišina, jo była pětk na svitostnem pecesčenju Budyšenje.
1: Кроткий музиковый прелюдиум, а пщецедарь домовины давит статник захоп ее зарядование. Пщи кэтерым ж кужды лето цес челюжи, кэнш су узнамный пщиноск к захованию сэрские культуры укбали.
2: Та идея того мыта домовины гайо, аж мы покажем теке, аж те цесноамски живо в сабах и веги мажны. Та домовина тага не дефинирую со яно пшесте гремие, тега пшеце вижиме, а теке новины цитаме, жо е пшецедо шужи дуце. А та домовина, то е попшон тен цесноам. То су те цвонки, те товариства, то кулаш вени статкую за то сяске, венце ве вязце, за кутуру, за рец, вени се стараю вото, аж маме еден дальшны пшихот.
1: Летоса ё мытованский уберг домовины убрал челюжи, кэтэры ж достану гвовны мыто. Пич шурман ё чи лето до того сам мыто домовины достал. Летоса ё предный раз вы уберку тых кандидатов собу убрал, а в Энгроне аж тен процесс не ё был ляшки.
3: А то я теке заемна дискуссия, которые аргументы там слышишь за пшешиво тому, а ты маш себе вице повабинью. A musíš se potom rozsužiť. A to je časem neoláško, ale je riedne živo.
1: Z Gernej obužici z tej leto sa dostavo i myto domoviny Barbara Felberova z Komarova a Ludvík Zaksa z Radvorja.
4: Ja som jara veselu a ja som jara džakona. To je mi jara vážne, hač huničo zosopala nás veuset, išta reč Bože jara zubi, ale mu mamo tež mode svojbe, kiš pšičanu, kiš trenesove domovine. Nečinja sobu v našej skupine, ale oni reča sa. Ta modžina jo nike vozrodživa, pred dvima letoma je to navoč, kmeje metanja, a to je tež jarene.
5: Ja nesem to očakoval, ja sem čekvapen, da se mi pravimo dostaneme do mito domovine. Zato je živo vizo, ja bi veli let zato žival za prirodu, škit, za močinu, za dječi v šulah.
1: A kito Ela z Hešbusa jo dostal uznamjenjenje za spehovanje serske reci, a jeje zavježenje žišovnjah. Длей акочи, а 6-6 лет йо цвонг домовины, вен йо наведовал дольносерске вечеление рецнего центрума «Витай». Йо заступовал лето двойко займы дольные вужицы домовинье, а йо спеховал умену мязы двема серскима регионома.
5: О, то це я вегин трещин. А я то таке вижим, ако пши позначе за мою женську. Тогаш ми сме попшам виле оби, шеце готовали гомаже, а попшам би вона дияло те мито досташ.
1: Дальшне цес чинье су достали люжи, ако йо митованський уберг убрау в категорії цесне знамушка домовини. Чи веси бездольної вужици су били м'язи тими весим узвальйоними. Цвонк митованського уберка Франциска Альбертова узвікньо аж йо цесне знамушко теки в Єльгін важне пшіпезнаще.
6: Те цесне знамушка су теки за лужи кенч в Єльгін пільні живаю цесно амцька, а теки цазе вєле лет, але пічку в скеє обграніцованим. Местnie. Also až wenn nicht so leta dvojko v jednom tovaristve předseda abo předsedáka a tam to tovaristvo živenie organizirujú a te navogi oplivajú abo také vece.
1: Za Marlis Nagaru z mesta, ktorý pomaga zachovať tradicionálny serský svajžbarský pšešik vejsy, jo to pšipeznáši bylo pšechvatanie.
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz überrascht war, als ich diese Einladung bekommen habe und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ausgewählt wurde und ich habe einfach nicht damit gerechnet und ich bin ganz stolz drauf.
1: Таке Зігмунд Ліман з Берков йо бил в тож того узнамєніння пшієзне пшехватаний. Вен йо своє живіньє рибарствою песчів, а се далі за заховання традиціональних методів рибар'єння стара.
8: Es ist ein bisschen aufregend, aber trotzdem schön. Auf jeden Fall ist es wichtig. Ich meine, die Kultur muss beibehalten werden und dazu braucht man Leute und viele Leute und vor allen Dingen junge Leute.
1: Пшецедарька домовніски кубки Гвобіна Дорен Шіменс йо достава пшіпезнаще за захованье, а далі даванье серських наугов, а народних драствов.
9: Für mich ist das ganz wichtig. Ich freue mich ganz, ganz doll, kann man das so sagen, über diese Auszeichnung. Steht vielleicht für viele oder wahrscheinlich für viele, die ganz viel im Ehrenamt machen und unterwegs sind und die Bräuche und die Tracht und die Sprache versuchen am Leben zu erhalten und sich dafür einsetzen, dass das in die nächste Generation getragen wird.
0: Gdoni Doreen Šimencová z Gobina je su peščini 5 jacor cesne znamuško domovine. Tak přijduce leto, co domovina zase angažirovanych ľudí uznameniš, kaž znajoš o jadnogo abo jadnu, ako se s velikým vesobinským angažamangom za sersku rec a kulturu zase žijo, domovina caka na vaše naraženia.

Как гледнее, то веня в бурской кухне добра пьяцин, добре полюки, а стводки тыканцы на куштопад фрышне сготована еза, то сай жио гашцы свиши кьярмуша в сарских сах, на не мене нега, йо то так было, цесто йо жинца так, аж фелю йо нам цас, так упшау гэщину пшикатоваш, снаш жосу вам теке так, цесто мусушо майснене, цо пшикатоваш за обе aber viazario, alle nie musiga bisch pschetze gusta piazin. Se serskie, borskie kuchnie ga znajome teke dobre ljaschke, traditionelle Rezepte. Serska kuchnia, jo tenras nascha tema tyżenia. Zaschaltuscho wet wiczego asch do nieżele nascha uściwania, a dajscho se inspirirowasch wet naszych Rezeptor. A predne musikaliski dobre kus, K temie sajžio juže žinca vet gubinskega kora, ten nam uspiva pasujúce staré serský spiv.